У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Закон вводит в Уголовный кодекс отдельную статью, которая будет грозить лишением свободы до 4 лет за использование поддельного медицинского документа и наказание до 5 лет тюрьмы, если была подделана справка об отсутствии именно инфекционного заболевания. Санкт-Петербург отмечает день рождения. Торжества в честь 323-й годовщины основания города проходят в течение нескольких дней. Кульминацией праздника станет вечер пятницы. На Дворцовой площади Петербурга состоится концерт с участием звезд мировой оперы, а в полночь под гимн великому городу разведут Дворцовый мост и зажгут факелы растральных колонн на Васильевском острове. Напомню, что 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость на Заячьем острове. С этого началось строительство Санкт-Петербурга, позже на 2 века ставшего столицей России. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе под названием Миср. Напомню, игра с Египтом станет первым из 3 товарищеских матчей сборной России в рамках майских сборов. Далее российские футболисты встретятся с командой Буркина-Фасо в Волгограде, а со сборной Тринидада и Тобаго сыграют в Калининграде. Российская Федерация предупредила Армению о возможном разрыве соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее письмо армянской стороне направил министр энергетики России Сергей Цивилев, утверждает газета «Коммерсант». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет Евразийский экономический союз. Российские железные дороги обновили сервисы онлайн-табло в своем мобильном приложении. Теперь функция охватывает информацию более чем со 160 вокзалов, что почти вдвое больше, чем ранее. Это означает, что даже в небольших городах пассажиры могут в режиме реального времени с помощью смартфона узнать, с какого пути отправляется поезд и не изменилось ли расписание. Особенно это удобно при пересадках, если вы только собираетесь выезжать на вокзал. Обновленная функция доступна в программе для смартфонов РЖД пассажирам.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: места, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новые правила оценки автошкол вступают в силу. С 28 мая работу учебных заведений станут оценивать по двум ключевым критериям. Как их выпускники сдают экзамены в ГИБДД и ведут себя на дорогах. Иными словами, в открытом доступе планируется публиковать рейтинг автошкол, который будет учитывать число учеников, сдавших на водительские права с первой попытки, и количество аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав.
0: Россия.
1: Справки и больничные можно будет получать онлайн по всей России. Министерство здравоохранения рассказало, что планирует до конца года распространить такой сервис на всю страну. Через портал госуслуг можно будет заказать сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности или об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медицинские заключения о принадлежности несовершеннолетнего к группе для занятий физкультурой. Компания Ferrari представила первый в своей истории электромобиль. Модель получила название «Люче», что в переводе с итальянского означает «свет». 4 электромотора суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил разгоняют машину до 100 км в час за 2,5 секунды. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из регионов с повышенным уровнем риска. Для оценки ситуации используют автоматизированную систему «Периметр». При этом суммарно риски завоза инфекции в нашу страну ведомство оценивает как низкие. Также Роспотребнадзор разработал и запустил в производство тест-системы для диагностики текущего штамма лихорадки Эбола. Эти тесты российские специалисты уже используют в Уганде.

0: Кругобайкальская железная дорога закрылась из-за медведей. Один из самых живописных туристических маршрутов России стал недоступен для посещения с 27 мая. Причина в том, что хищники массово спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках пищи. По данным заповедного Прибайкалья, на 70-километровом участке было зафиксировано почти 40 медведей, что является рекордным показателем за последние 8 лет. Напомню, что Кругобайкальская железная дорога – это ответвление от Транссиба, идущее вдоль берега озера. Это не только памятник инженерного искусства, но и одна из главных туристических достопримечательностей Байкала.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения их детьми. Как следует из утвержденной Кабинетом министров стратегии по повышению безопасности дорожного движения, в России растет количество аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управлявшими без прав питбайками и мотоциклами. Теперь до конца года Министерство юстиции и внутренних дел должны разработать проект нового закона в этой сфере.
0: Россия.
1: Усиливается контроль за медицинским освидетельствованием мигрантов. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию на срок свыше 90 дней, будут обязаны пройти медосмотр не за 90 дней, а за 30 со дня въезда. Также результаты анализов перестанут выдавать в виде бумажных справок. Их будут оформлять в электронном виде и напрямую отправлять в МВД и Роспотребнадзор. Грушинский фестиваль авторской песни в этом году отменен. Мероприятие не состоится из-за рисков, связанных с угрозой атак беспилотников, передает агентство «Интерфакс» сообщение правительства Самарской области. Напомню, история мероприятия начинается с 1968 года и неформальных слетов любителей самодеятельной песни. Со временем Грушинский фестиваль стал крупным культурным событием страны. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе. Эта игра должна стать первой из трех товарищеских встреч подопечных Валерия Карпина на время майских спортивных сборов. Также российская сборная встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде и сыграет с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
0: Транспорт.
1: В Канаде авиакомпанию уличили в нежелании платить компенсации пассажирам за отмены и задержки рейсов. Воздушный перевозчик WestJet перед отменой рейса заменял исправный самолет на борт, который несколько дней уже не летал из-за технических проблем. Затем рейс отменялся из-за внепланового техобслуживания для безопасности полетов. Поскольку в таком случае компенсация пассажирам не полагалась, авиакомпания экономила на выплате каждому пассажиру до 1000 канадских долларов. Это свыше 50 тысяч рублей. По данным агентства CBS News, по такой схеме было зафиксировано свыше 30 случаев.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить ответственность родителей за нарушение правил дорожного движения их детьми. Как следует из утвержденной Кабинетом министров стратегии по повышению безопасности дорожного движения,

0: В России растет количество аварий, совершенных несовершеннолетними водителями, в том числе управлявшими без прав, питбайками и мотоциклами. Теперь до конца года Министерство юстиции и внутренних дел должны разработать проект нового закона в этой сфере.
1: Россия.
0: Усиливается контроль за медицинским освидетельствованием мигрантов. С 1 сентября иностранцы, приезжающие в Россию на срок свыше 90 дней, будут обязаны пройти медосмотр не за 90 дней, а за 30 со дня въезда. Также результаты анализов перестанут выдавать в виде бумажных справок. Их будут оформлять в электронном виде и напрямую отправлять в МВД и Роспотребнадзор. Грушинский фестиваль авторской песни в этом году отменен. Мероприятие не состоится из-за рисков, связанных с угрозой атак беспилотников, передает агентство «Интерфакс» сообщение правительства Самарской области. Напомню, история мероприятия начинается с 1968 года и неформальных слетов любителей самодеятельной песни. Со временем Грушинский фестиваль стал крупным культурным событием страны. Товарищеский матч между сборными России и Египта перенесли на другую арену. Встреча пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе. Изначально игру сборных планировали провести в новой столице Египта на более вместительном стадионе. Эта игра должна стать первой из трех товарищеских встреч подопечных Валерия Карпина на время майских спортивных сборов. Также российская сборная встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде и сыграет с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.
1: Транспорт.
0: В Канаде авиакомпанию уличили в нежелании платить компенсации пассажирам за отмены и задержки рейсов. Воздушный перевозчик WestJet перед отменой рейса заменял исправный самолет на борт, который несколько дней уже не летал из-за технических проблем. Затем рейс отменялся из-за внепланового техобслуживания для безопасности полетов. Поскольку в таком случае компенсация пассажирам не полагалась, авиакомпания экономила на выплате каждому пассажиру до 1000 канадских долларов. Это свыше 50 тысяч рублей. По данным агентства CBS News, по такой схеме было зафиксировано свыше 30 случаев.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Космонавты российского сегмента МКС Сергей Кусь-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они находились за бортом 6 часов и 6 минут, выполнив ряд работ. В частности, космонавты установили аппаратуру для изучения вспышек на Солнце, а также забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск». Контейнер, внутри которого находятся образцы микроорганизмов, провел в открытом космосе почти 5 лет. Теперь ученым предстоит узнать, как бактерии и семена пережили воздействие вакуума и радиации.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, по словам которого был атакован военный объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также, по информации агентства, были сбиты несколько иранских беспилотников. Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не опасается роста цен на сырье. По его словам, Армения становится перекрестком мира и сможет обеспечивать собственное благополучие. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армении передано уведомление о том, что Москва может приостановить соглашение по поставкам газа и нефтепродуктов в случае вступления Армении в Евросоюз.
0: Россия.
1: При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей и продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
0: Транспорт.
1: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Космонавты российского сегмента МКС Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они находились за бортом 6 часов и 6 минут, выполнив ряд работ. В частности, космонавты установили аппаратуру для изучения вспышек на Солнце, а также забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск». Контейнер, внутри которого находятся образцы микроорганизмов, провел в открытом космосе почти 5 лет. Теперь ученым предстоит узнать, как бактерии и семена пережили воздействие вакуума и радиации.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, по словам которого был атакован военный объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также, по информации агентства, были сбиты несколько иранских беспилотников. Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не опасается роста цен на сырье. По его словам, Армения становится перекрестком мира и сможет обеспечивать собственное благополучие. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армении передано уведомление о том, что Москва может приостановить соглашение по поставкам газа и нефтепродуктов в случае вступления Армении в Евросоюз.
0: Россия.
1: При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей и продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
0: Транспорт.
1: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе Стас выразил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
0: Мир.
1: Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил замгенерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами. Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
0: Мир.
1: Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил замгенерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами.
0: Транспорт.
1: Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Что произошло-то?
18: Ну, очень странная история.
19: Все именно то.
18: Чего?
19: Опаньки. Чем кажется.
17: Свидетели есть.
18: Версии нет.
19: Чувство правды.
20: А что это вы тут вынюхиваете, а?
21: Так работа у меня такая.
19: Новые серии.
18: Это не улики.
21: Это аргумент.
19: В пятницу в 18:10.
18: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
19: Вечерний детектив.
18: Пользуется таким успехом женщин.
19: На канале ТВ-центр.
21: Узнаешь много интересного.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Космонавты российского сегмента МКС Сергей Кусь-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они находились за бортом 6 часов и 6 минут, выполнив ряд работ. В частности, космонавты установили аппаратуру для изучения вспышек на Солнце, а также забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск». Контейнер, внутри которого находятся образцы микроорганизмов, провел в открытом космосе почти 5 лет. Теперь ученым предстоит узнать, как бактерии и семена пережили воздействие вакуума и радиации.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, по словам которого был атакован военный объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также, по информации агентства, были сбиты несколько иранских беспилотников. Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не опасается роста цен на сырье. По его словам, Армения становится перекрестком мира и сможет обеспечивать собственное благополучие. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армении передано уведомление о том, что Москва может приостановить соглашение по поставкам газа и нефтепродуктов в случае вступления Армении в Евросоюз.
0: Россия.
1: При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей и продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
0: Транспорт.
1: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе Стас выразил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Космонавты российского сегмента МКС Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они находились за бортом 6 часов и 6 минут, выполнив ряд работ. В частности, космонавты установили аппаратуру для изучения вспышек на Солнце, а также забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск». Контейнер, внутри которого находятся образцы микроорганизмов, провел в открытом космосе почти 5 лет. Теперь ученым предстоит узнать, как бактерии и семена пережили воздействие вакуума и радиации.
2: Мир.
4: Соединенные Штаты вновь нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, по словам которого был атакован военный объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также, по информации агентства, были сбиты несколько иранских беспилотников. Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не опасается роста цен на сырье. По его словам, Армения становится перекрестком мира и сможет обеспечивать собственное благополучие. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армении передано уведомление о том, что Москва может приостановить соглашение по поставкам газа и нефтепродуктов в случае вступления Армении в Евросоюз.
2: Россия.
4: При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей-продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
2: Транспорт.
4: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе Стас выразил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например,

0: Кофе «Монарх» растворимый, 190-200 граммов, 639 рублей, с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
0: Мир.
1: Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил замгенерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами. Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
0: Мир.
1: Более 2 миллиарда человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил замгенерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами.
0: Транспорт.
1: Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Также Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС. В России начали выпуск линзы «Ясень», которая заменяет хрусталь глаза при катаракте. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там пояснили, что после установки линзы пациент может не носить очки, а при сочетании катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с другими заболеваниями глаз предусмотрены специальные модификации линзы. В Минздраве подчеркнули, что линза «Ясень» доступна россиянам по полису ОМС. Наличие борщевика на дачном участке не будет считаться основанием для изъятия земли. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, от практики, когда один биологический фактор грозил людям потерей земли, ушли. Теперь органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению. При этом депутат подчеркнул, что за владельцем участка сохраняется обязанность бороться с борщевиком. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в обществе знания, пояснив, что летом при пятидневке россияне будут работать 65 дней, отдыхать 27. При этом самым загруженным месяцем станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Добавлю, ранее в финансовом университете при правительстве сообщили, что 3-дневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Процедуру техосмотра планируют улучшить к 2028 году. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности ТО в части обеспечения безопасности движения, должны разработать Минтранс, МВД и Минсельхоз. Как пишет ТАСС, это предусмотрено планом правительства. Добавлю, сейчас ТО проводится для машин старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет или установке новых агрегатов. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Также Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС. В России начали выпуск линзы «Ясень», которая заменяет хрусталик глаза при катаракте. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там пояснили, что после установки линзы пациент может не носить очки, а при сочетании катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с другими заболеваниями глаз предусмотрены специальные модификации линзы. В Минздраве подчеркнули, что линза «Ясень» доступна россиянам по полису ОМС. Наличие борщевика на дачном участке не будет считаться основанием для изъятия земли. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, от практики, когда один биологический фактор грозил людям потерей земли, ушли. Теперь органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению. При этом депутаты

0: Депутат подчеркнул, что за владельцем участка сохраняется обязанность бороться с борщевиком. Россия ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в обществе знания, пояснив, что летом при 5-дневке россияне будут работать 65 дней, отдыхать 27. При этом самым загруженным месяцем станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Добавлю, ранее в финансовом университете при правительстве сообщили, что 3-дневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Процедуру техосмотра планируют улучшить к 2028 году. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности ТО в части обеспечения безопасности движения, должны разработать Минтранс, МВД и Минсельхоз. Как пишет ТАСС, это предусмотрено планом правительства. Добавлю, сейчас ТО проводится для машин старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет или установке новых агрегатов. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Реклама. Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия выступает за сотрудничество в обеспечении как региональной, так и глобальной безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума по безопасности, который проходит в Москве. Президент отметил, что Россия активно участвует в работе по обеспечению стабильности. При этом, по словам Путина, эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество. Российские авиакомпании стали чаще сталкиваться с задержками и отменами рейсов. Как пишет «Коммерсант», согласно данным страховщиков, с начала года задержек стало примерно вдвое больше, а общее число отмен выросло более чем в 4 раза. Отмечается, что наиболее сложная ситуация

0: Ситуация складывается на фоне погодных сбоев в начале года, ограничений на ближневосточных направлениях и регулярных закрытий аэропортов из-за угрозы атак беспилотников. На этом фоне авиакомпании стали чаще объединять рейсы и отменять цепочки вылетов, чтобы не накапливать пассажиров в терминалах. Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории страны, поэтому россияне могут получить медицинскую помощь независимо от региона пребывания. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он также напомнил, что по полису можно вызвать скорую помощь при травмах, отравлениях и внезапных обострениях хронических заболеваний. При этом депутат подчеркнул, что экстренная помощь должна оказываться незамедлительно даже при отсутствии полиса или паспорта. Поведение детей в школах будет оценивать не один учитель, а коллектив педагогов, в который в том числе войдут советники директора по воспитанию, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи и учителя-предметники. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Марина Конева. Ранее стало известно, что оценки за поведение появятся в школах с нового учебного года. Система оценки будет трехуровневой: образцовое поведение, допустимое и недопустимое. Российский автопром показал незначительное снижение. Как сообщает агентство «Автостат», согласно данным Росстата, за апрель в стране было выпущено около 69 тысяч легковушек, это на 2% меньше, чем год назад. Однако по итогам первого квартала года с конвейеров сошло 249 тысяч машин, и этот результат на 1% превышает показатели годичной давности. Хуже выглядит ситуация по грузовикам. С января по апрель их выпущено на 23,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как в машине появились подушка и ремень. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
4: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске элементы пассивной безопасности, ремень и аэрбэг. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская

0: Модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления, ЭБУ, анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 0,05, надувает нейлоновый мешок. Человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэг успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
8: Это не улики.
7: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом женщин.
5: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
2: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование. При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей и продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
0: Транспорт.
1: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе Стас выразил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости на Дорожном радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Стоп, произошло-то?
10: Ну, очень странная история.
11: Все именно то.
10: Чего?
11: Опаньки. Чем кажется.
9: Свидетели есть.
10: Версии нет.
11: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая.
11: Новые серии.
10: Это не улики.
13: Это аргумент.
11: В пятницу в 18:10.
10: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
11: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом у женщин.
11: На канале ТВ-центр.
13: Узнаешь много интересного.
14: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба намерена изменить правила определения стоимости проверки автомобилей. Для расчета цены техосмотра хотят привлекать самих участников рынка. Сейчас тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра. Она составит 1500 рублей за проверку одной легковой машины. Как пишут СМИ, соответствующий приказ уже подготовлен.
0: Россия.
1: В этом году количество отмененных авиарейсов выросло в 4 раза. С начала 2026-го перевозчики стали в 2 раза чаще задерживать полеты и в 4 раза чаще их отменять. Как пишет «Коммерсант», сбои в расписании начались с января из-за аномальных снегопадов. К весне они продолжились из-за массовой отмены рейсов на Ближний Восток. При этом с мая почти ежедневным стало закрытие аэропортов из-за постоянных атак беспилотников. Авиакомпании стали чаще заранее отменять задерживаемые по цепочке рейсы и уведомлять об этом пассажиров, вместо того, чтобы накапливать их в терминалах.
0: Мир.
1: Госдума ужесточила правила обязательного медосмотра для мигрантов. Новые законопроекты уменьшают срок для его прохождения с 90 до 30 дней и вводят штрафы за уклонение от таких процедур. Изменения коснутся всех категорий прибывающих иностранцев. Осмотры будут проводить за счет самих мигрантов или их работодателей. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября. За отказ или уклонение от медосмотров положен штраф в размере до 50 тысяч рублей и выдворение из страны.
0: Транспорт.
1: А еще Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении

0: Негаражной амнистии. Крайний срок хотят установить на сентябрь 2031 года. По данным депутатов, этой программой воспользовались уже более 700 тысяч человек. При продлении механизма их количество сильно увеличится. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года. При этом гараж должен быть одноэтажным, без жилых помещений. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба намерена изменить правила определения стоимости проверки автомобилей. Для расчета цены техосмотра хотят привлекать самих участников рынка. Сейчас тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра. Она составит 1500 рублей за проверку одной легковой машины. Как пишут СМИ, соответствующий приказ уже подготовлен.
0: Россия.
1: В этом году количество отмененных авиарейсов выросло в 4 раза. С начала 2026-го перевозчики стали в 2 раза чаще задерживать полеты и в 4 раза чаще их отменять. Как пишет «Коммерсант», сбои в расписании начались с января из-за аномальных снегопадов. К весне они продолжились из-за массовой отмены рейсов на Ближний Восток. При этом с мая почти ежедневным стало закрытие аэропортов из-за постоянных атак беспилотников. Авиакомпании стали чаще заранее отменять задерживаемые по цепочке рейсы и уведомлять об этом пассажиров, вместо того, чтобы накапливать их в терминалах.
0: Мир.
1: Госдума ужесточила правила обязательного медосмотра для мигрантов. Новые законопроекты уменьшают срок для его прохождения с 90 до 30 дней и вводят штрафы за уклонение от таких процедур. Изменения коснутся всех категорий прибывающих иностранцев. Осмотр будут проводить за счет самих мигрантов или их работодателей. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября. За отказ или уклонение от медосмотров положен штраф в размере до 50 тысяч рублей и выдворение из страны.
0: Транспорт.
1: А еще Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении гаражной амнистии. Крайний срок хотят установить на сентябрь 2031 года. По данным депутатов, этой программой воспользовались уже более 700 тысяч человек. При продлении механизма их количество сильно увеличится. Напомню, гаражная амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гараж и землю под ним, если он был построен до 30 декабря 2004 года. При этом гараж должен быть одноэтажным, без жилых помещений. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Ура, премия!
4: Еее, и мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
6: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В России вступили в силу новые правила оценки автошкол. Их будут проверять по двум критериям. Как выпускники сдают экзамены в ГАИ и как они ведут себя на дорогах. При этом в открытом доступе появится рейтинг автошкол. В нем учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. Список начнут формировать по итогам 2027 года. Таким образом, первый рейтинг появится в начале 2028. Он должен стать ориентиром для людей при выборе учебного заведения.
0: Россия.
1: Родителей ждет повышенная ответственность за нарушение их детьми правил дорожного движения. Такая инициатива содержится в утвержденной властями стратегии. К 2027 году МВД и Минюст должны подготовить проект соответствующего закона. Поводом для изменений стал рост числа аварий, которые совершили несовершеннолетние водители, в том числе, когда они управляли питбайками и мотоциклами без прав. Сейчас родители, напомню, несут административную и гражданско-правовую ответственность за детей младше 16 лет.
0: Про здоровье.
1: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Как сообщило ведомство, особое внимание уделяют пассажирам, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения. При этом опасность завоза инфекции в нашу страну оценивают как низкую. Также в России разработана и запущена в производство тест-система для диагностики текущего штамма лихорадки.
0: Транспорт.
1: Страховщики рассказали, какие автомобили чаще всего выбирают водители-новички. В основном это проверенные поддержанные модели с недорогими и доступными деталями. У женщин, которые недавно получили водительское удостоверение, самыми популярными стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Ford Focus, Volkswagen Polo и Hyundai Getz. А вот мужчины-новички более склонны к отечественным машинам. У них лидируют Lada Granta и Priora, ВАЗ-2114-15, ВАЗ-2107, а также Kia Rio, Renault Logan, Ford Focus и Hyundai Solaris. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какими фестивалями начнет лето Кронштадт, где в России реже всего происходят ДТП с участием автопутешественников и за счет чего набирает популярность среди туристов Лаос. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какими фестивалями начнет лето Кронштадт, где в России реже всего происходит ДТП с участием автопутешественников и за счет чего набирает популярность среди туристов Лаос.
2: Добро пожаловать!
4: Две стихии охватят в начале лета фестивали в Кронштадте. Оценить мастерство яхтсменов и насладиться в целом парусными гонками можно будет на фестивале «Паруса Кронштадта». В то время как спортсмены будут соревноваться в Финском заливе, на берегу устроят концерты, лекции и дегустации блюд морских регионов мира. Фестиваль пройдет 3-6 июня. К водной стихии прибавят и воздушную. На территории форта Константин 6-7 июня будет проходить фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Как сообщает РИА Новости, здесь будут запускать воздушных змеев в виде русалок, драконов, котов и гекконов. И размера самого разного – от 7 до 30 метров.
2: На дороге.
4: Пожелание хорошей дороги и счастливого пути, конечно, приятно, но не всегда спасает от дорожных коллизий. И когда что-то случается, автопутешественникам помогает ОСАГО. А статистика подсказывает нам, где таких случаев больше, где меньше. Как показывают данные страхового дома ВСК, чаще всего ДТП происходят во время путешествий по Москве и Подмосковью, Новосибирской области и Петербургу. А безопаснее всего путешествовать на машине по трассам Северного Кавказа. Друзья, куда бы вы ни отправились, пусть ваше путешествие пройдет ровно и только с приятными приключениями.
2: Едем дальше.
4: Любознательный турист всегда охочий до нового. Россияне, отдыхавшиеся в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме, стали обращать внимание на их соседа – Лаос. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, сейчас россияне, если и выбирают Лаос, то как дополнение к вышеназванным пляжным странам. И все же, не имеющий выхода к морю Лаос, кто-то посещает целенаправленно. Правда, тут надо изловчиться в плане логистики. Прямых регулярных рейсов из России в Лаос нет. Самые удобные стыковки через Вьетнам, Китай или Таиланд. Зато когда доберешься, получаешь кусочек спокойной Древней Азии. Древняя столица Лаоса – Луанг-Прабанг, буддийские храмы, пещеры, водопады и маршруты по Индокитаю.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Дорожное радио.
7: Жизнь не только май

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов долларов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере.
0: Россия.
1: В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Только два региона из десятки самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. По мнению Российского союза туриндустрии, снижение интереса к турпоездкам – это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. А укрепившийся рубль делает более привлекательными для россиян зарубежные поездки, передают мнение представителей индустрии агентства «Интерфакс». Президент России сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации морских и речных судов, если это потребуется для обеспечения экономического суверенитета страны. Соответствующий закон Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ также разрешает ограничивать доступ к информации о юридических лицах судовладельцах, вводить упрощенный порядок найма экипажей или особые условия ведения судовых документов и использования судов для перевозок. В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Инфраструктура для хранения водорода и заправочная станция там уже построены. Технология водородных топливных элементов позволяет вырабатывать электричество за счет химической реакции с кислородом, а единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов долларов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере.
0: Россия.
1: В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Только два региона из десятки самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. По мнению Российского союза туриндустрии, снижение интереса к турпоездкам – это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. А укрепившийся рубль делает более привлекательными для россиян зарубежные поездки, передают мнение представителей индустрии агентства «Интерфакс». Президент России сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации морских и речных судов, если это потребуется для обеспечения экономического суверенитета страны. Соответствующий закон Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ также разрешает ограничивать доступ к информации о юридических лицах судовладельцах, вводить упрощенный порядок найма экипажей или особые условия ведения судовых документов и использования судов для перевозок. В Индии готовятся запустить необычный водородный поезд. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Инфраструктура для хранения водорода и заправочная станция там уже построены. Технология водородных топливных элементов позволяет вырабатывать электричество за счет химической реакции с кислородом, а единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Документ вводит прямой запрет на использование открытого огня под кронами деревьев, на торфяниках, в хвойных молодняках и местах заготовки древесины. Также новые правила напрямую запрещают использование пиротехники в лесах в пожароопасный сезон. Постановление правительства вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Министерство финансов выступило против ручного управления топливным рынком и отмены демпферного механизма. Замминистра Алексей Сазанов заявил, что понятные и четкие правила эффективнее, чем любое индивидуальное регулирование. Ранее в Госдуме прозвучало предложение рассчитывать компенсации для каждого нефтеперерабатывающего завода отдельно. Российские туристы в Анталье ждут вылета из-за отмены рейсов. Авиакомпания Air Anka не получила разрешения на полет в Россию после 25 мая, хотя продавала билеты до конца октября. Теперь туроператоры, заказавшие чартеры у воздушного перевозчика, за свой счет продлевают туристам проживание в отелях Анталье. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля к Международной космической станции из Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, накануне российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС.
0: Транспорт.
1: Беспилотные фуры впервые в истории перевезли грузы между Россией и Казахстаном. Грузовики успешно преодолели госграницу и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Астану. Отмечается, что беспилотные перевозки между странами стали возможны благодаря российским разработкам КАМАЗа. Речь об автономных тягачах «Маяк-2» третьего уровня автономности, то есть водитель находится в кабине, однако система управляет сама. Сейчас почти два десятка таких беспилотных фур курсируют в России по федеральным трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой столичного региона. Беспилотные КАМАЗы уже прошли почти 6 миллионов километров без единой аварии и нарушений ПДД.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Документ вводит прямой запрет на использование открытого огня под кронами деревьев, на торфяниках, в хвойных молодняках и местах заготовки древесины. Также новые правила напрямую запрещают использование пиротехники в лесах в пожароопасный сезон. Постановление правительства вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Министерство финансов выступило против ручного управления топливным рынком и отмены демпферного механизма. Замминистра Алексей Сазанов заявил, что понятные и четкие правила эффективнее, чем любое индивидуальное регулирование. Ранее в Госдуме прозвучало предложение рассчитывать компенсации для каждого нефтеперерабатывающего завода отдельно. Российские туристы в Анталье ждут вылета из-за отмены рейсов. Авиакомпания Air Anka не получила разрешения на полеты в Россию после 25 мая, хотя продавала билеты до конца октября. Теперь туроператоры, заказавшие чартеры у воздушного перевозчика, за свой счет продлевают туристам проживание в отелях Анталье. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля к Международной космической станции из Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, накануне российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС.
0: Транспорт.
1: Беспилотные фуры впервые в истории перевезли грузы между Россией и Казахстаном. Грузовики успешно преодолели госграницу и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Астану. Отмечается, что беспилотные перевозки между странами стали возможны благодаря российским разработкам КАМАЗа. Речь об автономных тягачах «Маяк-2» третьего уровня автономности, то есть водитель находится в кабине, однако система управляет сама. Сейчас почти два десятка таких беспилотных фур курсируют в России по федеральным трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой столичного региона. Беспилотные КАМАЗы уже прошли почти 6 миллионов километров без единой аварии и нарушений ПДД.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Стоп, произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
6: Опаньки. Чем кажется?
4: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
5: Это не улики.
8: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
5: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом женщин.
6: На канале ТВ-центр.
8: Узнаешь много интересного.
3: Возрастное ограничение 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
15: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте

0: госавтоинспекции. Будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года.
1: Россия.
0: Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Грузия готовится официально открыть железную дорогу от Баку до турецкого Карса через Батуми. Церемония назначена на 2 июня при участии представителей Грузии, Турции, а также Азербайджана, выдавшего кредит на строительство железнодорожной магистрали. Технические поезда ходили по магистрали Баку-Тбилиси-Карс с 2017 года, однако железная дорога работала в тестовом режиме. Ожидается, что официальное открытие железнодорожной магистрали увеличит привлекательность доставки грузов по Транскаспийскому коридору. Он, напомню, из Китая и Центральной Азии ведет в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет вводится в России с 1 сентября. Участники рынка с начала осени должны регистрироваться в системе «Честный знак», а с декабря начать наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Автомобили «Лада Веста» появятся в каршеринге. «АвтоВАЗ» начал поставки этой модели сервисом поминутной аренды. В ближайшее время 165 седанов «Веста» пополнят московский автопарк. Автомобили будут работать в прокате в комплектации «Практик» со 106-сильным двигателем и вариатором, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Об этом пишут «Известия». По данным издания, ставку на российские машины участники рынка каршеринга объяснили в том числе стабильностью поставок, снижением валютных рисков, лучшей приспособленностью авто к российским дорогам и климату, а также доступностью запчастей и сервиса.
1: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года.
3: Россия.
4: Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Грузия готовится официально открыть железную дорогу от Баку до турецкого Карса через Батуми. Церемония назначена на 2 июня при участии представителей Грузии, Турции, а также Азербайджана, выдавшего кредит на строительство железнодорожной магистрали. Технические поезда ходили по магистрали Баку-Тбилиси-Карс с 2017 года, однако железная дорога работала в тестовом режиме. Ожидается, что официальное открытие железнодорожной магистрали увеличит привлекательность доставки грузов по Транскаспийскому коридору. Он, напомню, из Китая и Центральной Азии ведет в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет вводится в России с 1 сентября. Участники рынка с начала осени должны регистрироваться в системе «Честный знак», а с декабря начать наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Автомобили «Лада Веста» появятся в каршеринге. «АвтоВАЗ» начал поставки этой модели сервисом поминутной аренды. В ближайшее время 165 седанов «Веста» пополнят московский автопарк. Автомобили будут работать в прокате в комплектации «Практик» со 106-сильным двигателем и вариатором, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Об этом пишут «Известия». По данным издания, ставку на российские машины участники рынка каршеринга объяснили в том числе стабильностью поставок, снижением валютных рисков, лучшей приспособленностью авто к российским дорогам и климату, а также доступностью запчастей и сервиса.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любом.

0: любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОКО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
13: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
14: Дорожное радио.

0: Давать водителям сутки на оплату парковки по всей стране предложило Министерство транспорта. Ведомство разработало законопроект, который на федеральном уровне позволит автомобилистам оплачивать стоянку в течение суток с момента парковки. Новые правила коснутся парковочных мест без шлагбаумов либо иных ограничителей на въезде и выезде. Также все парковки общего пользования в границах муниципалитетов Минтранса Минтранс предлагает включить в единый реестр. Это упростит учет, контроль состояния парковок и их доступность властями. Если закон примут, он вступит в силу с марта будущего года. Россия ограничивает ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ограничения Россельхознадзора вступят в силу 30 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не разработает надежную систему контроля безопасности своей продукции. Об этом заявило ведомство. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве в Казахстане первой атомной электростанции. Она получила название «Балхаш» в честь озера, на берегу которого разместится. АЭС будет состоять из двух энергоблоков. «Росатом» планирует приступить к активному строительству в будущем году, а ввести станцию в эксплуатацию в середине 30-х годов. По данным агентства «Интерфакс», строительство первой АЭС в Казахстане обойдется более чем 16 миллиардов долларов. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщил Российский союз туриндустрии. Однако два региона из 10 самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. На Кубань приходится более половины всех бронирований по южным черноморским направлениям, а самыми популярными городами остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Транспорт. Госкомпания «Автодор» рассказала о будущем южного обхода Тюмени и новой развязки на трассе М-12. Обход Тюмени на треть профинансирует регион, еще по трети средств вложит федеральное правительство и сам «Автодор». Это позволит ускорить строительство 20-километровой дороги от региональной трассы к федеральной, сообщением Екатеринбург-Тюмень. Аналогичную схему софинансирования применят и на строительстве развязки в Московской области. Возведут ее на федеральной автодороге «Восток» в районе Ногинска.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном

0: Давать водителям сутки на оплату парковки по всей стране предложило Министерство транспорта. Ведомство разработало законопроект, который на федеральном уровне позволит автомобилистам оплачивать стоянку в течение суток с момента парковки. Новые правила коснутся парковочных мест без шлагбаумов либо иных ограничителей на въезде и выезде. Также все парковки общего пользования в границах муниципалитетов Минтранс предлагает включить в единый реестр. Это упростит учет, контроль состояния парковок и их доступность властями. Если закон примут, он вступит в силу с марта будущего года. Россия ограничивает ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ограничения Россельхознадзора вступят в силу 30 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не разработает надежную систему контроля безопасности своей продукции. Об этом заявило ведомство. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве в Казахстане первой атомной электростанции. Она получила название «Балхаш» в честь озера, на берегу которого разместится. АЭС будет состоять из двух энергоблоков. «Росатом» планирует приступить к активному строительству в будущем году, а ввести станцию в эксплуатацию в середине 30-х годов. По данным агентства «Интерфакс», строительство первой АЭС в Казахстане обойдется более чем 16 миллиардов долларов. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, сообщил Российский союз туриндустрии. Однако два региона из 10 самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. На Кубань приходится более половины всех бронирований по южным черноморским направлениям, а самыми популярными городами остаются Сочи, Анапа и Геленджик. Транспорт. Госкомпания «Автодор» рассказала о будущем южного обхода Тюмени и новой развязки на трассе М-12. Обход Тюмени на треть профинансирует регион, еще по трети средств вложит федеральное правительство и сам «Автодор». Это позволит ускорить строительство 20-километровой дороги от региональной трассы к федеральной, сообщением «Екатеринбург-Тюмень». Аналогичную схему софинансирования применят и на строительстве развязки в Московской области. Возведут ее на федеральной автодороге «Восток» в районе Ногинска.
1: Новости на Дорожном радио.

0: платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
13: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
14: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Количество банковских карт у одного человека ограничат 20. При этом власти откажутся от ранее предлагавшегося ограничения на 5 карточек в одном банке. Все счета можно будет открывать и в одной финансовой организации. Это следует из поправок, подготовленных Госдумой ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0». Он призван защитить граждан от кибермошенников. Также из документа убрали пункты о введении платы за внесение телефонов в единую базу имей-номеров и запрет на звонки из-за границы по умолчанию.
0: Россия.
1: Правительство, между тем, утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. С 1 сентября вводится прямой запрет на использование пиротехники в лесных массивах в пожароопасный сезон. Открытый огонь нельзя будет также разводить под кронами деревьев, на торфяниках и местах заготовки древесины. А мониторинг лесных пожаров власти станут проводить в том числе с помощью геоинформационных систем и специального программного обеспечения. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируют отдельные документы.
0: Транспорт.
1: Суда на подводных крыльях свяжут Самару и Сызрань. С июля новый маршрут откроется в тестовом режиме и будет работать только по выходным до конца лета. По Волге пассажиров станет перевозить модернизированный теплоход «Восход-08». Путь в 120 километров между Самарой и Сызранью он сможет преодолевать примерно за 2 часа. А уже с понедельника 4 судна на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Волге от Самары до сел Ширяево и Винновка.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Количество банковских карт у одного человека ограничат 20. При этом власти откажутся от ранее предлагавшегося ограничения на 5 карточек в одном банке. Все счета можно будет открывать и в одной финансовой организации. Это следует из поправок, подготовленных Госдумой ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0». Он призван защитить граждан от кибермошенников. Также из документа убрали пункты о введении платы за внесение телефонов в единую базу IMEI-номеров и запрет на звонки из-за границы по умолчанию.
0: Россия.
1: Правительство, между тем, утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. С 1 сентября вводится прямой запрет на использование пиротехники в лесных массивах в пожароопасный сезон. Открытый огонь нельзя будет также разводить под кронами деревьев, на торфяниках и местах заготовки древесины. А мониторинг лесных пожаров власти станут проводить в том числе с помощью геоинформационных систем и специального программного обеспечения. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируют отдельные документы.
0: Транспорт.
1: Суда на подводных крыльях свяжут Самару и Сызрань. С июля новый маршрут откроется в тестовом режиме и будет работать только по выходным до конца лета. По Волге пассажиров станет перевозить модернизированный теплоход «Восход-08». Путь в 120 километров между Самарой и Сызранью он сможет преодолевать примерно за 2 часа. А уже с понедельника 4 судна на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Волге от Самары до сел Ширяево и Винновка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель.

0: P4L. Комплектация актив. 2026 года выпуска.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Музыкальный подарок Краснодар. Станция Каневская. Для Кирьяна и его супруги Анфисы, будьте любезны, для них душевную песню по теме. С уважением, капитан Б.

0: начальник магазина, там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 28 мая, день пограничника. Поздравляю своего мужа, Гладышева Александра, с города Волоколамска. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличного настроения. В качестве музыкального подарка поставьте, пожалуйста, Леонида Агутина песню «Граница». Любимая жена Ирина. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Очень прошу вас для моей любимой тети Королевой Елены Ивановны. У нее день рождения. Поставить для нее песню. Огромное спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу поздравить с юбилеем своего деда Максима. Дедушка, оставайся таким же энергичным и смешным. Поставьте, пожалуйста, песню «Бутырка», девочка с центра. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день пограничника. Я поздравляю своего сыночка. Желаю здоровья, счастья, любви и всех благ. Дорожное радио, вам огромное спасибо за ваш труд.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет всем поклонникам великолепного музыканта-шамана. И хочу, чтобы в его исполнении прозвучала песня для всех его поклонников, которая называется «Ты моя». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего мужа, Макарова Вадима, и пожелать ему легкой дороги, и чтобы работа всегда приносила радость и достаток. Желаю, чтобы все в семье были здоровы и счастливы. Целую. Хорошего настроения. Спасибо Дорожному радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю с Днем пограничника Суменкова Андрея Владимировича. Желаю ему крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 28 мая отмечает свой день рождения Промякин Диана. Родная наша, любимая внучка, поздравляем тебя с 16-летием. Желаем тебе в этот день всего самого светлого. Твоя юность похожа на нежный цветок, который только раскрывается. Это возраст, когда сбываются все мечты и исполняются все твои желания и цели. Чтобы на твоем пути встречались только хорошие люди и верные друзья. Закончить школу на 4,5, сдать экзамены на отлично. Будь здорова и счастлива, родная. Слушайся родителей и нас не забывай, бабушку с дедушкой. С днем рождения тебя, родная. Спасибо, Дорожное радио. И поставь, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «Детство».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей души сегодня поздравляем с днем рождения Галину Ивановну. Крепкого здоровья желаем вам. Душевного тепла. С уважением. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с Днем пограничника всех своих хороших друзей. Пацаны-погранцы, Саня, Дынчик, Сысуев, Петька. Пусть погода вас не напугает, праздник пройдет достойно. От пограничной семьи Вернеров ура!

0: вечер. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения Алину Андреевну, мою маму, и пожелать ей крепкого здоровья, долголетия и счастья каждый день. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Калимба де Луна». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я внимательно слушаю все ваши песни, и мне очень нравится ваша передача. Я хочу поздравить с днем рождения Дорофеева Петра. Пожелать ему здоровья, удачи, терпения, любви, счастья и всех благ. Спасибо, Дорожное радио. И заказываю песню «Михаил Круг», Владимирский Централ.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Потихоньку заканчивается май, и вместе с ним заканчивается весна. И совсем скоро каждый уголок нашей необъятной родины войдет в яркое лето. Поэтому, чтобы добавить летнего настроения, предлагаю всем радиослушателям послушать песню Жанны Фриске «Портовщина». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Элементы пассивной безопасности. Ремень и аэрбэк». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления, ЭБУ, анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 2,5, надувает нейлоновый мешок. Человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэк успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Беспилотные фуры впервые в истории перевезли грузы между Россией и Казахстаном. Грузовики успешно преодолели госграницу и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Астану. Отмечается, что беспилотные перевозки между странами стали возможны благодаря российским разработкам КАМАЗа. Речь об автономных тягачах «Маяк-2» третьего уровня автономности, то есть водитель находится в кабине, однако система управляет сама. Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля к Международной космической станции из Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. За 6 часов они в том числе смонтировали аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года.
0: Транспорт.
1: В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. Единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США. В России идет разработка такого состава. Тестировать его планируют на Сахалине.
0: Новости на Дорожном радио.

Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Что произошло-то?
3: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
3: Чего?
5: Опаньки.
4: Чем кажется.
2: Свидетели есть.
3: Версии нет.
4: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
3: Это не улики.
7: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
3: Пользуется таким успехом у женщин.
4: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
8: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

как-то. Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прав.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

хочу счастья с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент России сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации морских и речных судов, если это потребуется для обеспечения экономического суверенитета страны. Соответствующий закон Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ также разрешает ограничивать доступ к информации о юридических лицах судовладельцах, вводить упрощенный порядок найма экипажей или особые условия использования судов для перевозок.
0: Россия.
1: В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Только два региона из десятки самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. По мнению Российского союза туриндустрии, снижение интереса к турпоездкам – это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. А укрепившийся рубль делает более привлекательными для россиян зарубежные поездки, передают мнение представителей индустрии агентства «Интерфакс». Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою

0: Юрий добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов долларов. Транспорт. В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Инфраструктура для хранения водорода и заправочная станция там уже построены. Технология водородных топливных элементов позволяет вырабатывать электричество за счет химической реакции с кислородом, а единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США. В России идет разработка такого состава. Тестировать его планируют на Сахалине.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент России сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации морских и речных судов, если это потребуется для обеспечения экономического суверенитета страны. Соответствующий закон Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ также разрешает ограничивать доступ к информации о юридических лицах судовладельцах, вводить упрощенный порядок найма экипажей или особые условия использования судов для перевозок.
0: Россия.
1: В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Только два региона из десятки самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. По мнению Российского союза туриндустрии, снижение интереса к турпоездкам – это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. А укрепившийся рубль делает более привлекательными для россиян зарубежные поездки, передают мнение представителей индустрии агентства «Интерфакс». Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов долларов.
0: Транспорт.
1: В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Инфраструктура для хранения водорода и заправочная станция там уже построены. Технология водородных топливных элементов позволяет вырабатывать электричество за счет химической реакции с кислородом, а единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США. В России идет разработка такого состава. Тестировать его планируют на Сахалине.
0: Новости на Дорожном радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Элементы пассивной безопасности. Ремень и аэрбэк». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления ЭБУ анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 2,5, надувает нейлоновый мешок.

0: человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэк успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Автомобили «Лада Веста» появятся в каршеринге. «АвтоВАЗ» начал поставки этой модели сервисом поминутной аренды. В ближайшее время 165 седанов «Веста» пополнят московский автопарк. Автомобили будут работать в прокате в комплектации «Практик» со 106-сильным двигателем и вариатором, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Об этом пишут «Известия». По данным издания, ставку на российские машины участники рынка каршеринга объяснили в том числе стабильностью поставок, снижением валютных рисков, лучшей приспособленностью авто к российским дорогам и климату, а также доступностью запчастей и сервисов. Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года. Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет вводится в России с 1 сентября. Участники рынка с начала осени должны регистрироваться в системе «Честный знак», а с декабря начать наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство.
0: Транспорт.
1: Грузия готовится официально открыть железную дорогу от Баку до турецкого Карса через Батуми. Церемония назначена на 2 июня при участии представителей Грузии и Турции, а также Азербайджана, выдавшего кредит на строительство железнодорожной магистрали. Технические поезда ходили по магистрали Баку-Тбилиси-Карс с 2017 года, однако железная дорога работала в тестовом режиме. Ожидается, что официальное открытие железнодорожной магистрали увеличит привлекательность доставки грузов по Транскаспийскому коридору. Он, напомню, из Китая и Центральной Азии ведет в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.
0: Новости на Дорожном радио.